0: правила искателей.
1: Вот старики говорят: опасайтесь. Лгут старики, их зависть берет. Владимир Даль для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радио «Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Более 90% усыновлений в Японии приходится не на детей, а на мужчин старше 20 лет. Это объясняется тем, что множество японских компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет родных сыновей, он принимает в свою семью способного молодого человека, который становится главным наследником.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Любите девушки простых романтиков. Весна на радио «Искатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Андрей Вознесенский в 60-70-х годах был одним из самых популярных советских поэтов, кумиром миллионов. Его сборники печатали многотысячными тиражами. Послушать его собирались целые стадионы. Женщины сходили от него с ума. Сам Вознесенский считал себя последователем Маяковского и был единственным учеником Бориса Пастернака. В возрасте 14 лет юный поэт отправил Пастернаку свои стихи на рецензию. Тот, на удивление, сам через некоторое время позвонил и предложил встретиться. Два поэта дружили долго. И старший товарищ даже запретил Вознесенскому поступать в литературный институт. Он считал, что дарование там только испортят. В итоге будущий поэт отучился в архитектурном и полученные знания применял лишь дважды в жизни. Разработал архитектурную часть монумента «Дружба навеки» и создал памятную композицию на могиле родителей. Литературное его наследие оказалось гораздо богаче. Первая поэма мастера была опубликована в 1959 году, а в 60-м в свет вышло одновременно два сборника Вознесенского. Оба подверглись жесткой критике, тираж был приказано уничтожить. Но пока принималось решение, все экземпляры раскупили, и поэзия Вознесенского ушла в народ. А у автора начался сложный период. Его обвинили в антисоветчине, грозились выслать из страны. Вознесенский некоторое время держался подальше от Москвы, но много ездил. Он был популярен не только в СССР. Он выступал на концертных площадках во Франции, Англии, Польше, Норвегии, Швеции, Венгрии. Читал стихи в США, где познакомился с семьей президента Кеннеди и с актрисой Мэрилин Монро. В конце 1964 года Юрий Любимов пригласил Андрея Вознесенского выступить со своими стихами в театре на Таганке. Изначально это должен был быть вечер «Поэт и театр». Репетиции шли два месяца. В постановке участвовали Владимир Высоцкий, Александр Васильев, Борис Хмельницкий. Постепенно проект перерос в полноценный спектакль «Антимиры». Он оставался в репертуаре 15 лет, был показан почти 800 раз и всегда с аншлагом. Еще один известный театральный проект в творческой биографии Андрея Вознесенского – либретто к рок-опере «Юнона и Авось». Этот спектакль стал визитной карточкой Ленкома и идет до сих пор. А эстрадные песни на стихи Вознесенского знает каждый. Даже если вы никогда не интересовались отечественной поп-сценой, вы не сможете не вспомнить «Миллион алых роз» и «Плачет девочка в автомате».
0: Наши искатели.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Небьющееся стекло было изобретено случайно. В 1903 году французский химик Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил колбу, на стенках которой сохранилась пленка нитроцеллюлозы. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Поняв, в чем дело, Бенедиктус изготовил первые лобовые стекла современного типа, чтобы уменьшить количество жертв автомобильных аварий.
0: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

0: Легенд. Кыргызстан. К северу от Иссык-Куля раскинулся горный хребет Кюнгюй-Ала-То. Кюнгюй означает «обращенный к югу», Ала-То – «пестрые горы». Название появилось из-за ярко выраженной высотной поясности гор. Снизу склоны окрашены в зеленые тона, выше идут коричневые, еще выше их сменяют темные скалы, которые перемежаются с белыми пятнами снега. Пестрая картина достойна кисти художника. С этими горами связана старинная легенда о двух лебедях. Давным-давно в горном Аюле жила девушка со своими родителями. Отец был ремесленником, зарабатывал мало, поэтому семья жила бедно. В соседнем Аюле жил богатый хан, обладающий несметными богатствами. У него было 40 жен, но он хотел еще одну, самую молодую и самую красивую. Однажды кто-то рассказал ему про дочь ремесленника, и хан захотел увидеть ее. Как-то после охоты он возвращался домой через соседний Аюл и встретил девушку невероятной красоты. Это была дочь ремесленника. Хан немедленно направился к ее отцу и предложил отдать дочь за него замуж. Отец не согласился, поскольку считал, что брак будет неравным, и дочь окажется на положении рабыни. Хан не стал слушать его доводы, разгневался и дал 3 дня, чтобы обдумать его предложение. Узнав о желании хана взять ее в жены, девушка плакала 3 дня и 3 ночи, а потом сбежала в горы к своему возлюбленному, который был простым пастухом. Оба страстно любили друг друга, мечтали создать семью. Парень с девушкой обратились к Всевышнему за помощью, и тот превратил их в белых лебедей. Птицы взмыли в небо и улетели на север, подальше от злого хана. Когда на севере наступала зима, лебеди возвращались домой. Сказывалась тоска по оставленным родителям, но потом снова улетали на север. Сейчас в Кыргызстан на зимовку прилетают их потомки. В последние годы пару красивых белых лебедей можно видеть на водной глади Иссык-Куля возле города Балыкчы.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Монгольский хан Хубилай, уже будучи императором государства Юань, дважды планировал вторжение в Японию, и оба раза решающим фактором в отражении атак стали сильные тайфуны. Японцы увидели в этом помощь свыше и назвали их камикадзе, что означает «божественный ветер». А во Вторую мировую войну этим термином стали обозначать пилотов-смертников.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
5: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0RTU02-00892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В Минпромторге назвали ориентировочные сроки поставки перевозчикам новых самолетов. Российским производителям нужен 1-2 месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в беседе с РИА Новости. С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц-два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям, сказал он. По словам Алиханова, поставки — достаточно размытый процесс. Так, самолеты сначала будут использоваться на коротких рейсах, поскольку нужно обучить летный экипаж и наземные службы для работы с бортом. Россияне действительно успевают сделать работу за 33 часа, но остальное время у них уходит на коммуникацию, решение нештатных задач, взаимодействие с коллегами и подрядчиками. Поэтому есть смысл и дальше придерживаться 5-дневной рабочей недели, а не переходить на 4-дневку. Об этом газете «РУ» заявили в Департаменте организационного развития Роскачества. Классическая 5-дневная рабочая неделя в большинстве сфер сохраняет смысл хотя бы потому, что решение ее введения является результатом 10-летнего опыта и доказанной эффективности. Что касается 4-дневки, эксперименты действительно показывают снижение выгорания и текучки, но только в компаниях с измеримым результатом и высокой долей интеллектуального труда, подчеркнули в Роскачестве. И в завершении выпуска. Цифровые продажи книг о Великой Отечественной войне увеличились на 70% с мая 24 по май 26 года. Об этом сообщили в книжном сервисе «Литрес». Самым популярным стал роман Владимира Богомолова «Момент истины» в августе 44-го, переведенный на 10 языков и экранизированный несколько раз. Последняя киноверсия «Август» с Никитой Кологривым, Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым вышла на экраны в 2025 году. В топ-5 также вошли «Проклятые и убитые» Виктора Астафьева, «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова, «Воспоминания и размышления» Георгия Жукова и в списках не значился Бориса Васильева. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: федеральный округ. Река Енисей.
1: Протяженность Енисея составляет более 4000 километров. По этому показателю река входит в десятку крупнейших рек планеты. По длине она уступает только Амазонке, Нилу, Янзы и Хуанхэ. Истоки Енисея находятся в Тыве, почти у границы с Монголией, но большая часть реки принадлежит Красноярскому краю. Енисей пересекает всю Россию с юга на север и впадает в Северный Ледовитый океан. Свой путь он завершает в Енисейском заливе Карского моря. По пути Енисей принимает более 300 притоков. Если сложить их длину, в сумме получится 300 тысяч километров. Через Енисей переброшено множество мостов, самые большие из которых находятся в Красноярске. К примеру, длина Октябрьского моста составляет 2600 метров. В Железногорске под Енисеем проложен протяженный туннель. Для многих населенных пунктов Енисей является единственной транспортной артерией, соединяющей с Большой землей. Основной водный маршрут связывает Красноярск с Дудинкой. Навигация начинается в середине мая и продолжается до начала октября. Туристам предлагают теплоходные круизы. При строительстве Красноярской ГЭС на Енисее образовалось гигантское Красноярское водохранилище. Его размеры составляют 388 на 15 километров, а максимальная глубина 105 метров. Площадь водного зеркала достигает 2000 квадратных километров. По объему воды оно является одним из крупнейших в мире, а в России занимает второе место, уступая только Братскому водохранилищу. В прибрежных скалах Красноярского водохранилища имеется множество пещер. После поглощения Нижней Тунгуски ширина долины Енисея увеличивается до 40 километров, а в районе Дудинки и вовсе превышает 150 километров. При этом ширина самой реки достигает 5 километров. Глубина колеблется от 5 до 25 метров. Глубже всего за Дудинкой. Длина Енисея очень велика. А вот населенных пунктов на его берегах раз-два и обчелся. На территории Красноярского края самыми крупными являются Красноярск, Лесосибирск, Енисейск, Игарка и Дудинка.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: На архипелаге Огненная Земля в Южной Америке нет ни одного вулкана. Свое название он получил от Магеллана, увидевшего с корабля многочисленные огни, которые были кострами индейцев.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радио «Искатель».

0: искателей. Планета. Искатели. Планета.
1: В состав Хельсинки входит Свеоборг, небольшой архипелаг из 7 скалистых островов. Все вместе они образуют так называемые «волчьи шхеры». От пристани на торговой площади туда регулярно ходит паром. На его борту всегда много туристов. Они плывут, чтобы своими глазами увидеть старинную крепость, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Морскую цитадель возвели в 18 веке под руководством шведа Августина Эренсверда. После завершения строительства ее превратили в шведскую галерную базу. Однако в 1809 году Финляндское княжество оказалось в составе Российской империи, и Свеоборг стал русской крепостью. С ней связан любопытный факт. На корабле, стоящем в местной гавани, родился Виссарион Белинский, будущий известный русский литературный критик. Сейчас крепость является популярным местом отдыха. Туристы охотно посещают музей старинных игрушек. Его хозяйка с большой любовью собрала множество кукол, которые появились на свет более 200 лет назад. На одном из островов, прямо на берегу, стоит подводная лодка «Вессико». Взрослые дети с удовольствием путешествуют по ее внутренностям. Самая живописная часть архипелага расположена со стороны открытого моря. Берег представляет собой пологие гранитные скалы. Летом они прогреваются на солнце и превращаются в роскошный пляж. На нем приятно слушать умиротворяющий шум морского прибоя. На камнях красуется множество надписей. Одна из них сообщает: «Высекал Иван Водопьянов, 1830 года». В Свеоборге определенно чувствуется дух вечности.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Самая многочисленная этническая группа в США – это потомки немцев. Общее число тех, кто считает свои корни немецкими полностью или наполовину, составляет около 60 миллионов человек. Эта цифра сравнима с населением Германии – около 82 миллионов.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Кардиганс. Ромео и Джульетта.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-3079-49.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Реклама».

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стала скульптор Вера Игнатьевна Мухина. Вера Мухина родилась в Риге в 1889 году в богатой купеческой семье. Детство будущего скульптора прошло в Феодосии, где Вера Игнатьевна получила первые уроки рисования. После смерти отца она с сестрой переехала в Москву и начала серьезно заниматься живописью и скульптурой. В 1912 году Мухина уехала в Париж, где училась у знаменитого Эмиля Антуана Бурделя. Затем Вера Игнатьевна путешествовала по Италии, изучая искусство Ренессанса. Вернувшись в Россию летом 1914-го, она окончила курсы медсестер и работала в госпитале, где познакомилась с будущим мужем, врачом Алексеем Замковым. В 1920-е годы Вера Мухина пробовала себя в разных жанрах. Вместе с модельером Ломановой Вера Игнатьевна создавала коллекции одежды из простых материалов и получила гран-при на выставке в Париже. А скульптура «Крестьянка» 1927 года была куплена музеем Триеста, а после войны оказалась в Ватикане. Всемирную славу Вере Мухиной принес монумент «Рабочий и колхозница», созданный для советского павильона на Всемирной выставке 1937 года в Париже. 24-метровая композиция, увенчавшая павильон архитектора Иоафана, потрясла Европу. Пабло Пикассо восхищенно писал о советских гигантах на фоне парижского неба. После выставки скульптуру перевезли в Москву, но Вера Игнатьевна была разочарована низким постаментом, из-за которого, по ее словам, статуя ползает по земле. Только в 2009 году монумент вернули на подобающую высоту. Вера Мухина создала и другие знаменитые работы. Скульптуры «Хлеб», «Плодородие», «Море» и «Земля» для Москворецкого моста. Памятники Горькому у Белорусского вокзала и Чайковскому у консерватории. Вера Игнатьевна также много работала в портретном жанре. Ее кисти принадлежат образы балерины Улановой, хирурга Бурденко, академика Крылова. В 1941 году Вера Мухина получила сталинскую премию за «Рабочего и колхозницу», а всего таких премий у нее 5. Вера Игнатьевна стала первой женщиной-скульптором, удостоенной звания народного художника СССР и избранной действительным членом Академии художеств. В личной жизни Вера Мухина была очень счастлива. Ее муж, Алексей Замков, по одной из версий послужил прототипом профессора Преображенского в «Собачьем сердце», а их сын Всеволод стал физиком. Умерла Вера Игнатьевна Мухина в 1953 году и была похоронена на Новодевичьем кладбище. Ее имя носят улицы, музеи, знаменитое училище в Петербурге, а силуэт рабочего и колхозницы уже почти 80 лет остается эмблемой киностудии «Мосфильм».
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Озеро Байкал в Сибири является самым глубоким озером в мире. Все крупнейшие реки – Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Оренока, Амазонка, Темза, Сена и Одер должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объему озеру Байкал.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Кладоискатель. Нас слушают в Рубцовске на 105.1 FM.
1: Рубцовск находится на самом юге Алтайского края, в 40 километрах от границы с Казахстаном. Райцентр раскинулся на просторах Алейской степи, на берегу реки Алей. Своим названием он обязан крестьянину-переселенцу Михаилу Рубцову, который является основателем поселения. Село Рубцово появилось на карте Российской империи в 1886 году. Рубцовском оно стало в середине прошлого века. Немногие районные центры могут похвастаться визитами первых лиц государства. Рубцовск может. В 1928 году Сталин отправился в большую поездку по Сибири. В стране тогда были проблемы с хлебом, и он решил лично оценить обстановку с заготовкой зерна. В Рубцовске Сталин встречался с партийными работниками и местными производителями хлеба. Очевидцы вспоминают, что провожали Сталина без торжеств. Поскольку на улице бушевала метель, а станция была далеко, ему предложили лошадь. Тот отказался и отправился пешком. После его визита в Рубцовске построили мелькомбинат. Сегодня это крупная агропромышленная компания. А в 1956 году Рубцовск посетил Хрущев. Его привезли в поселок тракторного завода, где на площади стоял памятник Сталину. Никита Сергеевич строго спросил секретаря крайкома: «А почему этот памятник тут у вас стоит? Слушайте, а он тут вам не мешает?» Партработник растерялся. В тот год на съезде КПСС уже развенчали культ Сталина, но о сносе памятников никто даже не помышлял. Когда высокий гость уехал, партийное руководство решило перенести памятник в парк возле горкома. Но едва приступили к демонтажу, как на площадь повалил народ. Возник стихийный митинг. Сталин тогда еще был героем, кампания по развенчиванию культа личности буксовала. Люб прокатилась по всей стране.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Одна из самых странных улиц в России называется Планировочная и находится в Новосибирске. Две ветви этой улицы сначала параллельны друг другу, затем одна поворачивается и пересекает другую.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
4: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных

0: корреспондентов и, конечно, музыкоискателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
1: Радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель». Бороться и искать. Найти и не сдаваться. «Радиоискатель». Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Рабочая неделя после майских праздников будет для россиян короткой, об этом свидетельствуют данные производственного календаря на 2026 год. Согласно представленной информации, отдыхать граждане будут с субботы по понедельник с 9 по 11 мая. Первый день новой недели стал нерабочим, так как День Победы в этом году выпал на субботу. Таким образом, работать россияне будут 4 дня, начиная со вторника. Напомним, что сотрудники, которые будут работать 9 мая, должны получать за этот день двойную оплату либо отгул. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на тестировании. Об этом сообщает РИА Новости. В рекомендациях отмечается, что ученикам нельзя выполнять экзамен не самостоятельно или общаться с другими участниками тестирования. Также сдающим нельзя иметь с собой средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены для выполнения заданий по ряду предметов. Школьникам запрещено фотографировать бланки, а еще переписывать задания экзамена в черновики. Участникам тестирования нельзя перемещаться без сопровождения организатора, общаться и обмениваться материалами и предметами. И в завершении выпуска: мангал на дачном участке или во дворе дома следует устанавливать строго по действующим правилам, специально оборудованных для этого местах. Разводить открытый огонь и бесконтрольно жечь мусор на территории частных домов нельзя, напомнили в беседе с РТ эксперты Роскачества. К оборудованным для разведения открытого огня местам относятся ямы не менее 30 сантиметров глубиной и не более 1 метра в диаметре. Только в них допустимо разжигать костер, напомнили специалисты. Важно, что располагаться это место должно так, чтобы в радиусе 2 метров от него не было никаких горючих материалов или сухой травы. Если речь идет об установке грильницы или мангала, то для этого необходимо выбрать ровную площадку, на которой не должно быть сухой травы. Лучше всего, если она будет залита бетоном, подчеркнули эксперты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового.
1: Окутанное легендами и сплетнями события, не имеющее аналогов по значимости. Высадка человека на Луну. Оно состоялось 20 июля 1969 года, когда американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на поверхность другого небесного тела. Проект «Аполлон-11» был результатом колоссальной работы ученых и инженеров. Все члены экипажа были опытными летчиками-испытателями. Командир Нил Армстронг. Пилоты Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин. Каждый из них провел серьезную подготовку к полету. Ведь успешное выполнение программы означало достижение национальной цели, выполнение обещания Кеннеди и победу США в лунной гонке с СССР. Трансляцию старта с замиранием смотрел весь мир. Примерно через 76 часов полета корабль достиг лунной орбиты, и команда начала готовиться к посадке. Всего 2.5 часа продолжался выход астронавтов на лунную поверхность. Благодаря внешней бортовой камере, установленной на лунном модуле, земляне получили возможность смотреть прямую трансляцию этого события. В месте посадки установили флаг США, разместили научные приборы и собрали образцы грунта. Все трое вернулись героями планетарного масштаба. Один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества, произнес капитан корабля с поверхности Луны. И, пожалуй, это самое точное описание миссии «Аполлон-11».
0: Искатели нового.

0: Радио «Искатель». Хочу все знать. На Мадагаскаре распространена практика ритуального почитания мертвых фамадихана. Умерших родственников каждые 7 лет извлекают и переодевают в новый шелковый саван. Обряд сопровождается угощением и музыкой, а с усопшим полагается вежливо разговаривать и просить благословения. «Хочу все знать». Радиоискатель.
1: Перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо

Принято считать, что с возрастом падает зрение, ухудшается реакция, и потому пожилым людям следует воздержаться от управления транспортными средствами. Это утверждение опровергает Иван Курбаков из села Архипа Осиповка, что в Краснодарском крае. Когда ему исполнилось 100 лет, он продолжал катать подружек на своем автомобиле. На заднем стекле был укреплен знак инвалида. Иван Иванович – ветеран войны, на фронте потерял ногу. В 2021 году Курбаков, как самый пожилой водитель, попал в Книгу рекордов России. От него чуть-чуть отстает долгожитель из Северной Осетии Сафарбит Салиев. В своем селе Дурдур он впервые сел за руль в далеком 1952 году. Тогда он еще не знал, что для управления автомобилем требуется учиться в автошколе и иметь водительские права. Без документов он ездил 65 лет. Правда, катался только по окрестностям села. Лишь в 2017 году он получил первое водительское удостоверение. Документы лично вручил глава регионального МВД. Звание самого пожилого водителя России Цалиев получил в 2019 году, в возрасте 96 лет. Его официально занесли в Книгу рекордов России. За ним следует пенсионер из села Балтым Свердловской области Аркадий Чудиновских. Когда ему исполнился 91 год, водительский стаж составил ровно 70 лет. За руль он сел в автокружке, когда учился в 4 классе. К 14 годам мальчик свободно водил машину. Первой машиной был «Запорожец», второй «Жигули», третий «Иж». Аркадий Васильевич не только ездит, но и при необходимости помогает женщинам поменять пробитое колесо. От россиян не отстает житель Еревана Ашот Аветисов. Инспекторы начали тормозить его, когда ему исполнилось 88 лет. Правил он не нарушал, но вызывал удивление. Как в таком возрасте можно управлять автомобилем? Оказывается, можно. Более того, Аветисова можно считать самым дисциплинированным водителем Армении. За полвека ни одного нарушения ПДД, ни одной аварии. По приблизительным подсчетам, он накатал чуть больше миллиона километров на самых разных машинах.

0: Искатель. Хочу все знать. Важный атрибут внешности запорожского казака – длинный чуб – отращивали лишь опытные и закаленные в боях запорожцы. Согласно легенде, лишь за длинный чуб милостивый бог мог вытащить его из адских котлов, куда казак попадал за свои грехи.
1: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

0: зря, окрыляя судьбы наши, души проще говоря.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Приветствую вас, друзья. Сегодня расскажу про слово «халат». Да-да, про тот самый, который мы надеваем после душа и умудряемся занашивать до дыр. А ведь когда-то халат был далеко не домашней одеждой. Слово это пришло в русский язык из турецкого, куда, в свою очередь, перекочевало из арабского. Состояло оно из двух частей – «хл» – «ат» – и переводилось как «почетная одежда», пожалованная ханом или султаном. В Индии, кстати, со временем халатом стали называть любую материальную награду. Халат был верхней уличной одеждой, которую носили поверх повседневного костюма. Он, как и его современный потомок, имел длинные полы, не имел застежек и носился на запах, фиксируемый ремнем или завязками. В европейскую моду халат перекочевал где-то в 17 веке. Примерно в то же время он попал и в Россию. Носили его люди знатные, исключительно мужчины. Так как такой тип одежды не сковывал движений и был очень удобен, то он очень быстро вытеснил камзол, особенно в домашнем обиходе. И постепенно дорогая и почетная одежда превратилась в домашнее одеяние, в котором гостям выйти не всегда прилично.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор и строй заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Найдете здесь вы все для бани. Европаганку, пропитки, лаки. Их товары тоже здесь. В магазине Эколес.
2: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем в Эколес.
2: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только в Эколес.
3: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Если разрезать дождевого червя пополам, двух новых червей не получится. Регенерирует только первая половина, где изначально была голова. А вот плоские черви семейства планарий действительно могут восстанавливаться в полноценную особь из очень маленькой исходной части. В одном эксперименте планарию разрезали на 279 кусков. И все они регенерировали.
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Норильске на 104.5 FM.
1: На безлюдном крайнем севере всегда не хватало рабочих рук. Норильск не исключение. В начале прошлого века здесь открыли крупное месторождение ценных металлов. Для строительства горно-металлургического комбината потребовалось огромное количество рабочих. Поскольку в окрестностях не было никаких населенных пунктов, стратегический объект возводили силами заключенных ГУЛАГа. Сегодня об этой печальной странице истории свидетельствуют мемориальные доски и памятники. Построив город и комбинат, заключенные более 20 лет работали на предприятии, выполняя самую тяжелую работу. В 1953 году население Норильска составляло 77 тысяч человек, из них 68 тысяч были заключенные. Всего же через Нориль-Лак прошло более 500 тысяч человек. Напоминанием о тех событиях является памятник жертвам Нориль-Лага на территории музейного комплекса. А у подножия горы Шмидта находится мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», где стоит памятник «Последние врата». Изучить историю города можно по мемориальным доскам. На одном из зданий на Ленинском проспекте укреплена доска с надписью «Первостроителям Норильска, жертвам политических репрессий, чьим трудом и талантом возведены комбинат и город на вечной мерзлоте». Памятная доска на здании колледжа искусств сообщает о том, что оно было построено заключенными. В центре города стоит памятник первооткрывателю Норильского месторождения геологу Николаю Урванцеву. В 40-е годы он руководил геолого-разведочными работами, являясь заключенным Нориль-Лага. Не осталась в стороне и культура. Заполярный театр драмы был создан для культурно-воспитательной работы в Нориль-Лаге. В театре играл актер Георгий Жонов, осужденный якобы за шпионаж. В труппе в качестве вольно-наемного работал Иннокентий Смоктуновский. Актер во время войны попал в немецкий плен. Бежал, но как неблагонадежный был выслан на крайний север. В лагерных клубах играл скрипач Корецкий, а лагерным джазом руководил композитор Сергей Кайдан-Дёшкин.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Клич болельщиков «Шайбу, шайбу» можно услышать как на хоккейных, так и на футбольных матчах. Так получилось благодаря знаменитому хоккеисту Борису Майорову, который любил играть и в футбол, и даже поучаствовал в матчах высшей лиги СССР за «Спартак». Когда на футбольном поле мяч попадал к Майорову, болельщики начинали его подбадривать привычной хоккейной кричалкой.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Ханс Циммер. Пираты Карибского моря.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
5: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
6: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
5: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
6: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
5: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России может быть принят закон, разрешающий врачам отслеживать показатели здоровья пациентов с помощью персональных медицинских помощников в онлайн-режиме. Об этом газете «Ведомости» сообщили в Минэкономразвитии Российской Федерации. С января 2023 года такая практика разрешена в 16 регионах страны в рамках экспериментального правового режима, который позволяет делать исключения в общем законодательстве для тестирования новых технологий. Экспериментальный правовой режим оказался успешным и подтвердил целесообразность использования персональных медицинских помощников. В связи с этим Минэкономразвитие предложило правительству перевести положение эксперимента в статус общего регулирования. Россияне стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа, чтобы справиться со стрессом. Об этом говорится в исследовании, которое поступило в редакцию газеты «РУ». В исследовании говорится, что число бронирований санаториев во второй половине 2025 года выросло на 79% в сравнении с первым полугодием. При этом аудитория санаторного отдыха помолодела. Если раньше основной поток составляли туристы старше 50, то сейчас средний возраст любителей санаториев 30 лет. Основная цель таких поездок – оздоровительное лечение, за которым едут 53% россиян. Также их интересует профильное лечение, таких 29%, и отдых без лечения – 31%. И в завершении выпуска. Власти Соединенных Штатов не смогли бы утаить сведения о существовании инопланетян, поскольку не умеют хранить секреты. Об этом заявил бывший американский президент Барак Обама в интервью CBS News. По его мнению, если бы внеземные цивилизации существовали под контролем правительства США, то общественность уже узнала бы об этом. Обама считает, что утечка произошла бы в любой ситуации. «Уверяю вас, какой-нибудь охранник с этого объекта сделал бы селфи с одним из инопланетян и отправил бы его своей девушке», — добавил экс-президент. Обама заключил, что американские власти ужасно хранят секреты. Еще в феврале экс-президент неожиданно заговорил об инопланетянах. В популярном политическом подкасте он признал, что верит в существование внеземной жизни, хотя лично с ней не сталкивался. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг

0: искатели. Планета. Искатели. Планета.
1: Монако. Крохотное государство на юге Европы. Его площадь составляет всего 2 квадратных километра. Это меньше размера ВДНХ. Береговая линия едва превышает 4 километра. Страна омывается водами Лигурийского моря. Оно очень красиво. Наверное, поэтому легендарный исследователь морских глубин Жак-Ив Кусто выбрал это место в качестве своей базы. В конце 19 века страной правил Альбер I. Он был страстным исследователем морских глубин и участником многочисленных научных экспедиций. За это его даже прозвали «ученым-князем». Он имел специальность штурмана, часто ходил в море. Специально для этого князь построил научно-исследовательскую яхту. За годы странствий у него накопилось множество раритетов. Их нужно было где-то хранить. В 1889 году Альбер I принял решение основать океанографический музей. Здание, похожее на замок, возвели на прибрежной скале, возвышающейся над морем на высоте 85 метров. Фасад украсили множеством скульптур. Перед входом поставили памятник осьминогу. Музей получился настолько величественным, что его называли «Храмом моря». С 1957 года его директором стал Жак-Ив Кусто. Благодаря его экспедициям коллекция постоянно пополнялась. Сейчас экспозиция включает множество чучел рыб и макетов кораблей. В огромном аквариуме обитает свыше 4000 представителей подводного царства. За год музей посещает 700 тысяч человек. Для сравнения, число жителей страны не превышает 40 тысяч человек. Океанографический музей Монако известен в мире не менее, чем его легендарное казино.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Всплеск рождаемости мальчиков после крупных и затяжных военных конфликтов называют феноменом вернувшегося солдата. Этот эффект подтвержден статистически на больших выборках участников обеих мировых войн. Однако общепринятого научного объяснения ему нет.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Воронеж далек от морей и океанов, поэтому его трудно ассоциировать с колыбелью русского флота. Тем не менее, это так. В 1696 году по указу Петра I здесь основали верфи, на которых построили первый русский флот, включая крупные военные корабли «Принципиум», «Апостол Петр» и «Апостол Павел». Так Воронеж стал центром российского кораблестроения. Первый азовский поход Петра I во время войны с турками был неудачным. Не хватило мощного флота. Тогда и было принято решение основать город и верфи, на которых можно было строить военные корабли. Место было выбрано не случайно. В те времена на берегах Дона росли густые дубовые леса, ценный материал для судостроения. После заложения верфи Петр I приезжал в Воронеж 13 раз и в общей сложности провел в городе около 500 дней. В результате за 15 лет Воронежское адмиралтейство построило 215 кораблей. С тех пор Петра I в городе очень почитают. В 1860 году в Петровском сквере установили памятник императору. Чтобы сходство было максимальным, скульптор использовал посмертную маску Петра I. В самом центре города, в Воронежском водохранилище, расположен Петровский остров, на котором когда-то размещалось адмиралтейство. На берегу раскинулась Адмиралтейская площадь, высотной доминантой которой является растральная колонна и триумфальная арка. На краю площади высится Успенский адмиралтейский храм. У причала подпирает небо мачтами парусник «Гото Предестинация» — «Божье предвидение» — первый линейный корабль российского военно-морского флота. Его нос и корма богато украшены деревянными резными скульптурами. Это реплика корабля, который был спущен на воду в 1700 году. Участие в его строительстве принимал сам Петр I. Сейчас парусник — это музей, экспозиция которого включает диорамы и исторические реконструкции. В Воронеже даже аэропорт носит имя Петра I. Во время конкурса в упорной борьбе воронежцы победили петербуржцев и забрали себе имя легендарного императора.
1: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Округление глаз при удивлении или страхе – это рефлекторное действие, которое позволяет расширить поле зрения и тем самым лучше оценить обстановку и степень опасности.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Нина Рота. «Крестный отец».

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал хирург Николай Нилович Бурденко. Николай Бурденко родился в 1876 году в Пензенской губернии в семье сельского писаря. После духовной семинарии Николай Нилович неожиданно для всех поступил на медицинский факультет Томского университета. За участие в студенческих волнениях Бурденко пришлось перевестись в Юрьев, где он и получил диплом. Судьба Николая Бурденко неразрывно связана с войнами. В русско-японскую Николай Нилович добровольцем ушел на фронт, был ранен и получил солдатского Георгия. В Первую мировую Бурденко организовал полевые госпитали, лично оперировал под огнем, впервые применил первичную обработку ран черепа. Его опыт спас тысячи жизней. После революции Николай Бурденко переехал в Москву. Здесь Николай Нилович создал нейрохирургическую клинику и первый в мире институт нейрохирургии. Бурденко разработал операции на головном и спинном мозге, которые до него считались невозможными. К нему приезжали учиться хирурги со всего мира. В Великую Отечественную войну Николай Бурденко стал главным хирургом Красной Армии. Несмотря на возраст и последствия контузии, Николай Нилович постоянно выезжал на фронт. Бурденко лично оперировал в медсанбатах, написал инструкции по лечению шока и рановых инфекций. Николай Бурденко первым в СССР применил пенициллин для спасения раненых. За свои заслуги Николай Нилович Бурденко удостоен звания Героя социалистического труда, 5 орденов Ленина и Сталинской премии. Бурденко стал первым президентом Академии медицинских наук СССР. Его избирали почетным членом Лондонского королевского общества хирургов и Парижской академии хирургии. Умер Николай Бурденко в 1946 году. Сегодня имя Николая Ниловича носит Институт нейрохирургии в Москве. Главный военный госпиталь и улицы во многих городах. Главным итогом жизни Бурденко стали миллионы спасенных солдат и пациентов, которым он смог вернуть здоровье.
0: Наши искатели.

Радио Искатель. Хочу все знать. Акции наиболее известных и надежных компаний, по которым выплачиваются стабильные дивиденды, называют «голубыми фишками». Это выражение было взято из казино, где самой высокой стоимостью в различных играх обладают фишки именно голубого цвета. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: «Радиоискатель». Нас слушают в Переславле-Залесском на 89.8 FM.
1: Старинный русский город Переславль-Залесский стоит на берегу Плещеева озера. Оно имеет правильную эллиптическую форму, отчего напоминает кратер. Однако специалисты считают, что водоем имеет карстовую природу. Фактически это огромная воронка, заполненная водой. В озере водится 16 видов рыб, включая щуку, налима и густеру. Рыбалка здесь отменная. На берегах можно увидеть лебедей, цапель и чаек. Но прославилось озеро по другой причине. Плещеево озеро знаменито тем, что в его водах Петр I устроил свое первое морское сражение. Для этого специально построили потешный флот, который послужил прообразом для будущего военно-морского флота России. На берегах озера есть места, связанные с этим событием. На горе Гремяч, что на западной окраине города, находится музей-усадьба «Ботик Петра I». Здесь хранится бот «Фортуна», единственный дошедший до наших дней корабль потешной флотилии. Жители Переславля-Залесского с незапамятных времен занимались рыбалкой. Подтверждением тому служит исторический район Рыбная Слобода, который раскинулся на берегу озера возле устья реки Трубеж. В старину здесь компактно проживали рыбаки. В 1645 году было велено доставлять из Переславля-Залесского в Москву 33 600 штук ряпушки в год. К концу 17 века спрос вырос до 367 тысяч рыбин. Русская Венеция, так называли рыбную слободу, во все времена притягивала художников. Здесь еще сохранились старые колоритные постройки. А еще берег Плещеева озера – это популярное место для прогулок на лоне природы, поскольку озеро является сердцем одноименного национального парка. На берегу лежит легендарный «Синий камень» – огромный валун весом в 12 тонн, который в древности был местом поклонения язычников. Достопримечательностью считается Александрова гора – холм на берегу озера, на котором стояло древнее городище Клещин. Это первое известное по летописям поселение на Переславской земле.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Остров Барбадос получил свое название от португальского исследователя Педро Кампоса, который увидел множество произраставших здесь фиговых деревьев, обвитых похожими на бороды эпифитами. Барбадос по-португальски «бородатый».
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в июне 2026 года составит 903 рубля в день. Это на 155 рублей больше, чем в июне 2025 года, когда показатель был на уровне 748 рублей, рассказал кандидат экономических наук Игорь Балунин. Он пояснил, что расчет минимального пособия по больничному привязан к МРОТ и числу календарных дней в конкретном месяце. В мае 2026 года, где 31 день, минимальная выплата составляет 873 рубля. В день, а в июне, где 30, она будет выше – 903 рубля, уточнил экономист. Эксперт напомнил, что первые три дня больничного оплачивает работодатель, а начиная с четвертого дня выплаты идут за счет Социального фонда России. Средняя продолжительность командировок по России выросла на 15% год к году и достигла 5 дней на фоне снижения числа перелетов на 15%. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Аэроклуб». Среди востребованных у бизнес-туристов направлений наиболее заметный рост продолжительности командировок зафиксирован в Красноярске – плюс 56% до 7 дней, в Новосибирске – плюс 30% до 8 дней и Уфе – плюс 26% до 8 дней. На фоне оптимизации тревел-бюджетов компании стали реже отправлять сотрудников в короткие поездки и чаще совмещать несколько деловых задач в рамках одной командировки. И в завершении выпуска россияне назвали музыку для идеального шашлыка. Самым попсовым шашлыком стала курица на решетке. Ее готовят быстро и без лишних сложностей. А свинина вызывает в памяти россиян шансон и ностальгические мелодии. Об этом стало известно газете «Ру» из исследования музыкального сервиса «Звук». Участники опроса поделились своими ассоциациями между музыкальными жанрами и различными видами мяса. Куриный шашлык на решетке напоминает россиянам о поп-музыке, поскольку он самый легкий в приготовлении. Свинину же чаще всего ассоциируют с отдыхом на природе, семейными встречами и песнями у костра. Поэтому к ней подходят ностальгические мелодии и шансон. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Привет, друзья! Сегодня расскажу про русское просторечное выражение «хоть бы хны». Его употребляют в отношении к малоэмоциональным людям. Человеку рассказывают что-нибудь грустное, захватывающее или даже страшное, а он хоть бы хны. Можно еще добавить «и ухом не ведет». И если смысл выражения в целом понятен, то вопросы вызывает таинственное слово «хны». Есть три варианта ответа. Первый – это производное от «хныкать», то есть человек даже не всплакнул. Второй – «хны» – это звук храпа, то есть человек даже не всхрапнул. А третий, на мой взгляд, более вероятный – «хны» обозначает любой невнятный, неясный звук, издаваемый в ответ на обращение. То есть человек даже не хмыкнул. Если хотите представить такого персонажа получше, вспомните кавказскую пленницу Гайдая. А вернее, сцену, где трусу, балбесу и бывалому ставят уколы со снотворным. Вот бывалому как раз от этих манипуляций было хоть бы хны.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В знаменитом автомобиле Volkswagen Жук омыватель лобового стекла работал не от электричества, а от давления из запасного колеса, которое размещалось под капотом. Поэтому запаску нужно было держать накачанной сверх нормы.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Хранители легенд. Кыргызстан.
1: Кыргызстан славится своей живописной природой. Туристов притягивают белоснежные вершины Тянь-Шаня, бирюзовые озера, хрустальные водопады. Огромной популярностью пользуются окрестности озера Иссык-Куль, где имеется множество природных и рукотворных достопримечательностей. Сюда едут, чтобы увидеть цветные скалы, термальные источники, древние петроглифы. Интересное место есть на южном побережье озера, где в горах Тиски-Ала-Тоо скрыто живописное ущелье Барскоон, по дну которого течет одноименная река. Его протяженность достигает 10 километров. Через Барскоон проложена дорога на перевал Кумтор высотой 4000 метров, где действует золотодобывающий рудник. В середине ущелья можно увидеть памятник Гагарину, который отдыхал в военном санатории Тамга. Первому космонавту планеты очень понравились эти места. Главным достоянием Барскоона считаются водопады «Слезы Барса», «Борода Аксакала», «Брызги Шампанского» и «Чаша Манаса». Последний назван в честь героя кыргызского эпоса, который описывает исторические события, происходившие в средние века. Манас объединил кыргызские племена в борьбе против врагов и в результате тяжелых сражений освободил землю от захватчиков. На берегу реки Нарын он построил город Манас Кала и стал правителем кыргызов. Водопад Чаша Манаса в ущелье Барскоон свое название получил неспроста. Согласно легенде, Манас проезжал ущелье, когда собирал кыргызские племена в единую армию. Он остановился возле источника, чтобы напиться чистой воды. В том месте, где ладонь героя оперлась о скалу, образовалась впадина в виде чаши. Водный поток стал стекать в чашу. Так образовался водопад. Вождь назвал его Чашей Манаса и призвал считать водопад символом единения и сплоченности кыргызского народа. С тех пор в эти места охотно приезжают не только туристы, но и поклонники эпоса Манас. Не менее красивы и другие водопады ущелья Барскоон, которые хоть и не являются легендарными, но тоже заслуживают внимания.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Отпечатки пальцев однояйцевых близнецов различны.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Павел Смеян. Мэри Поппинс, до свидания.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... А, ну, понятно, понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

слушаете «Радиоискатель». Бороться и искать. Найти и не сдаваться. «Радиоискатель».

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки. А вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходит руки.

казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. Я все пробую найти.

0: Искатели «Планета».
1: Население Монако составляет чуть менее 40 тысяч человек. Однако коренных жителей насчитывается всего 7600 человек. Потомков древних лигурийцев называют здесь монегасками. Помимо них в княжестве проживают французы, итальянцы, британцы, всего 125 национальностей. Но монегаски на особом счету. Только они избирают парламент и не платят налогов. Им дают зеленый свет при приеме на работу. Любопытно, что каждый третий монегаск мужского пола выбирает себе службу в полиции. В промышленном секторе их не встретишь. Почти 90% рабочих в княжестве являются гастарбайтерами. Жилье монегаскам государство предоставляет за символическую плату. И все это без нефти и газа. Откуда доходы? Князь предпочитает стричь купоны с иностранцев, которые несут в Монако свои деньги. Основными статьями дохода государства являются туризм и финансовая деятельность. О клиентах местных банков рассказывают фантастические истории. Вспоминают, как в 90-е годы один русский бизнесмен решил взять на прокат «Бентли». Когда выяснилось, что оплатить аренду можно только кредиткой, он просто купил машину за наличные. Быть монегаском так выгодно, что многие мечтают получить гражданство Монако. Однако сделать это непросто. Для этого требуется не только родиться на территории княжества, но и появиться на свет в семье монегасков. Выходит, надежды нет? Отнюдь. Ежегодно князь Альбер II дарует десятку счастливчиков монакское гражданство. Так просто? Да. Правда, для этого требуется представить доказательства своих особых заслуг перед княжеством.
0: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В 2004 году лауреатами премии «Золотая малина» стали люди, которые вообще никогда не играли в кино. Однако документальные кадры с ними вошли в ленту «Фаренгейт 911». Президент Джордж Буш-младший получил премию за худшую мужскую роль. Министр обороны Дональд Рамсфельд за худшую мужскую роль второго плана. А госсекретарь Кондолиза Райс за худший дуэт все с тем же Бушем.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: 360. Сибирский федеральный округ.
1: Путаранский заповедник. Плато Путарана. Горный массив на самом севере Красноярского края. Это одно из самых труднодоступных и красивых мест региона. Оно будто специально создано для искателей приключений и первопроходцев. В 2014 году на экраны вышел фильм «Территория», снятый на основе романа писателя-геолога Олега Куваева. Зрителей тогда потрясли неземные пейзажи фантастической красоты. Естественными декорациями для съемок послужили ландшафты плато Путарана. Они сформировались благодаря извержению супервулкана, которое произошло более 250 миллионов лет назад. Путаранский заповедник был основан в 1988 году. Площадь охраняемой территории составляет чуть менее 2 миллионов гектаров. По этому показателю он один из крупнейших заповедников России. Главной достопримечательностью являются столовые горы высотой 1500 метров, грандиозные водопады и каньонообразные озера. Несмотря на заполярное расположение, в заповеднике довольно разнообразные фауна и флора. В горах обитают 34 вида млекопитающих, около 190 видов пернатых, 40 видов рыб. На плато Путарана вообще нет человеческого жилья. Заповедник славится уникальными природными достопримечательностями. К таковым относится Тальниковый водопад высотой 480 метров, самый большой в Евразии. А озеро Виви считается географическим центром России. На плато едут, чтобы своими глазами увидеть легендарное озеро Лама, постоять на краю пропасти каньона реки Хикикаль и познакомиться с невестой. Так называется красивый водопад, напоминающий фату с подвенечным платьем. Грандиозные ущелья. Бездонные озера с прозрачной водой, глубокое безмолвие – все это кажется волшебным сном. Для туристов в заповеднике организуют зимние и летние походы. Зимой это лыжные экспедиции, летом пешие туры и сплавы по рекам и озерам. К услугам туристов маршруты от 2 до 6 категории сложности. В общей сложности по территории Путаранского заповедника проложено 7 туристических и 4 экскурсионных маршрута.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Оттава является столицей Канады. Однако административным центром провинции Онтарио, где расположена Оттава, является город Торонто. То же самое в Нидерландах. Центр провинции Северная Голландия, где находится Амстердам, располагается в Харлеме. Еще интереснее ситуация в Дании, где столица Копенгаген находится в столичной области, центром которой является маленький городок Хиллерёд.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Иван Васильевич меняет профессию.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Сегодня расскажу, откуда взялось выражение «тютелька в тютельку». Сейчас его используют, чтобы описать необыкновенную точность. Провели расчеты, которые совпали с предыдущими, говорят, все сошлось, тютелька в тютельку. Накормили гостей так, что все сыты, а лишней еды не осталось. Значит, повар сработал тютелька в тютельку. Но что это за тютелька такая? В старорусском языке тютей назывался удар топором по дереву и зарубка, которая оставалась после. Глагол «тюкать» имеет то же самое происхождение. Слово возникло из звука подражания, поскольку когда плотник бьет топором с небольшой силой, издается характерный звук «тюк». Когда мастер дважды метко попадал по одному и тому же месту, говорили «тютя в тютю». А если умелец мог повторить эту операцию больше двух раз, то пользовались фразой «тютелька в тютельку». То есть словосочетание «тютя в тютю» можно перевести на современный язык как «удар в удар». В кубанских диалектах, кстати, есть похожий вариант «тютинка в тютинку», но более широкое распространение получила именно форма «тютелька».
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от «Райс Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем по колес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только по колес.
2: Телефон рекламной службы. 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Индейский народ Бароро проживает на территории Бразилии и Боливии в количестве около 1600 человек. Уникальная особенность этого племени в том, что все Бароро имеют одинаковую группу крови – первую.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: «Искатели».
1: Гимнаст Алексей Немов стал известен на весь мир после, пожалуй, главного провала в своей карьере – 5-го места на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Но провал был настолько эффектным, что о нем до сих пор помнят. Но обо всем по порядку. Алексея мама воспитывала одна, и занятия спортом ему были просто необходимы. Гимнастику, как это часто бывает, будущего олимпийского чемпиона сначала брать не хотели. Мальчик был еще слишком маленьким, но он все-таки начинает тренировки, и сразу становится понятно, какой у него большой потенциал. Из-за частых тренировок пришлось сменить не одну школу, отовсюду выгоняли. Кроме того, он был вспыльчивым, часто спорил и ругался с тренером, а в подростковом возрасте даже грозился уйти из спорта. Но мама не позволила. Уже будучи знаменитым, Немов не раз благодарил ее за поддержку и веру. Впервые спортсмен заявил о себе в 13 лет. Он стал победителем молодежного чемпионата СССР и с тех пор регулярно пополнял копилку достижений медалями. В 1994 году молодой гимнаст впервые поднялся на пьедестал чемпионата мира – серебро в командном зачете. Спустя 2 года Алексей на Олимпийских играх в Атланте завоевал 6 медалей в разных дисциплинах. Позднее он повторил достижения на Олимпиаде в Сиднее. И неудивительно, что еще через 4 года в Афины Немов ехал в статусе фаворита. Выступил он хорошо, но в финале допустил небольшую ошибку при соскоке. За нее-то судьи зацепились, занизив оценки. Такая несправедливость вызвала возмущение у зрителей в зале. Они 12 минут освистывали судей и чуть не сорвали турнир. Чтобы другие спортсмены могли выступить, Алексей вернулся и успокоил зал. После этого о нем написали все мировые СМИ. Гимнаст стал популярнее призеров той Олимпиады. Впервые в истории международный приз «Fair Play» был вручен россиянину за благородство и спортивное поведение. Скандал привел к тому, что несколько судей навсегда лишили лицензии, а система оценок была изменена. Стали учитывать не только технику, но и сложность упражнений. Сам Немов завершил карьеру, но из спорта не ушел. Спустя 3 года он стал вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России.
0: «Наши искатели»

0: искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Подбородочный выступ является характерной деталью, отличающей современного человека от обезьян и вымерших представителей рода Homo. Единственным другим млекопитающим, у которого выделяют подбородок, является слон.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Обыкновенное чудо.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
0: Радиоискатель.

Радиоискатель.

0: Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Гражданам Российской Федерации перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: «Копейка рубль бережет».
3: Гражданам России перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа, формировать депозиты в банках или становиться участниками программы долгосрочных сбережений. Это позволит сформировать финансовую подушку, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Вкладываться в облигации федерального займа, сформировать депозиты в банках, а лучше всего стать участником программы долгосрочных сбережений. Там очень выгодные условия, при этом государство софинансирует накопления и предоставляет налоговые вычеты. Плюс все ваши сбережения защищены государством от разных неожиданностей на 100%, сказал Аксаков парламентской газете, отвечая на вопрос, как правильно сформировать финансовую подушку перед выходом на пенсию.
2: Деньги дороги, как память.
3: Россия в марте более чем на четверть в годовом выражении сократила импорт рыбы из Турции до 24 миллионов 700 тысяч долларов, подсчитала РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании в марте ввезли различные виды рыбы из Турции, свежую, замороженную, филе и копченую на 24 миллиона 700 тысяч долларов против 33 миллионов 800 тысяч годом ранее. Таким образом, импорт упал на 27% за год. Больше половины суммы пришлось на ввоз замороженной форели – 13 миллионов 800 тысяч. По итогам марта Россия стала крупнейшим покупателем турецкой рыбы. В топ-3 также вошли Италия и Нидерланды.
2: Идея на миллион.
3: И в завершении выпуска. Россияне с начала этого года стали чаще покупать головоломки на маркетплейсах.

0: список. Так, в январе-апреле продажи судоку выросли в годовом выражении почти в два раза, а кроссфордов в полтора, выяснили для РИА Новости аналитики Wildberries. Мы отмечаем резкий рост продаж офлайн-головоломок. Например, в текущем году продажи кроссфордов в России выросли на 51%, оригами на 42%, а в лидерах по приросту судоку 88%. Везде в натуральном выражении, говорится в сообщении. При этом средний чек изменился незначительно. На кроссфорды увеличился на 3%, на судоку и оригами снизился на 1,6% соответственно. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Старом Осколе на 89.1 FM.
1: Старый Оскол находится в центре треугольника, который образуют Белгород, Курск и Воронеж. Административно он относится к Белгородской области, но равно удален от этих областных центров. Город был основан в 1593 году, но экономического расцвета достиг в прошлом веке. Это было связано с началом освоения крупнейшего в мире месторождения железной руды, известного как Курская магнитная аномалия. Благодаря своему географическому положению Старый Оскол стал центром черной металлургии. Трудовая деятельность на новом поприще началась со строительства Стойлинского горно-обогатительного комбината. В апреле 1968 года в карьере была добыта первая руда. В память об этом в сквере на проспекте Ленина на постамент установили 5-тонную глыбу железистого кварцита. Первый год работы комбината из карьера вывезли в отвалы 1 миллион тонн грунта. В 1971 году были добыты первые 2 миллиона тонн руды. Сейчас предприятие способно добывать 43 миллиона тонн ежегодно. Несмотря на статус крупного промышленного центра, Старый Оскол был в числе призеров ежегодного конкурса «Самый благоустроенный город России». В этом немалая заслуга городских парков и скверов. Недавно в парк превратили заброшенную территорию. Расчистили русло ручья Рудка, сделали набережную, высадили около 1000 деревьев, поставили тренажеры. Парк назвали «Зеленым логом». Самым молодым является семейный пикник-парк «Заречный». На берегу реки Оскол он появился весной 2021 года. Зимой действует каток, летом востребованы беседки с мангалами и детские площадки. На дорожках всегда можно увидеть мамочек с колясками. Любопытно, что численность населения Старого Оскола непрерывно растет последние 280 лет. В 1737 году число жителей города составляло 9 тысяч человек. В 2020 году цифра увеличилась до 224 тысяч. Демографического провала не было даже в лихие 90-е годы, что выгодно отличает Старый Оскол от других райцентров России.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Арнольду Шварценеггеру не разрешили озвучить свою роль Терминатора на немецком языке. Прокатчики сочли его австрийский акцент слишком мягким для столь брутального персонажа.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

Автопробеги в СССР служили пропагандистским целям во времена строительства первых автозаводов. На маршрутах были предусмотрены остановки в населенных пунктах и проведение митингов. Зрителей катали на авто, агитировали вступать в добровольное общество «Автодор», призывали поддерживать развитие отечественного автопрома. Первый такой автопробег состоялся в 1923 году. Он был рассчитан на привлечение внимания иностранных инвесторов. В 1933 году на всю страну прогремел автопробег «Москва-Каракумы-Москва» протяженностью 10 тысяч километров. В нем приняли участие 23 автомобиля отечественного производства. Спустя три года состоялся первый женский автопробег по маршруту «Москва-Малые Каракумы-Москва». Как ни странно, его задачей ставилась популяризация закона о запрещении абортов. Явление советских автопробегов нашло ироническое отражение в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Помните? «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству». Когда отечественный автопром встал на ноги, государство утратило интерес к автопробегам. Они стали уделом энтузиастов, а в постсоветский период – частных компаний. Поводы для пробегов бывают самые разнообразные – от состязательных или рекламных до пропагандистских. Некоторые автопробеги становятся рекордсменами. Самый массовый российский автопробег состоялся в 2022 году в Хабаровске. В акции под названием «За мир без нацизма» приняло участие около 5000 человек и 1200 автомобилей. После митинга в центре города колонны автомобилей направились через Амурский мост в сторону Еврейской автономной области. Большая часть машин потом вернулась в Хабаровск, но часть продолжили путь до Москвы. С Дальнего Востока в столицу отправилось 4 машины. По пути к ним присоединялись автомобили из других регионов. А из Москвы участники автопробега на 150 машинах выдвинулись в Волгоград, где приняли участие в акциях, посвященных Дню Победы.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Однажды император Николай I завтракал в провинциальном трактире Пожарского. Для заказанных котлет из телятины трактирщик не смог достать мясо и по совету жены приготовил их из курятины, придав им форму телячьих и запанировав в кусочках хлеба. Царю котлеты понравились. Он велел назвать их пожарскими и включить в меню царской кухни.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Мила Берлинская, Игорь Капитанников. Большое космическое приключение.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ОПКП «Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
5: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: День добрый, друзья. Расскажу, кто такой тертый калач. Выражение это связано с особым видом калачей. Их делали из специального теста, которое долго мяли и терли. Усилий такое тесто требовало много, но калачи зато получались пышные, пористые и очень вкусные. Так и про человека. Чем больше закаляет его жизнь, тем качественнее он становится. Тертыми калачами со временем стали называть опытных, знающих, уверенных в себе людей. Таких, кто много повидал и во многих сложных ситуациях побывал. Тертых калачей не обмануть и не сбить с толку. С ними не страшно дело делать, и им можно доверить самое сложное. Есть даже такая пословица: «Не терт, не мят, не будет калач». У каждого из нас есть такой товарищ, про которого с уверенностью можно сказать, что этот-то калач действительно тертый.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестор-райстрой-заказчик-девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радио Искатель. Хочу все знать. Один из главных врагов моли – это летучие мыши. Поэтому моли в ходе эволюции научились воспринимать ультразвуковые сигналы. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: «Искатели». Проект Анны Карениной должен был стать первым российским сериалом от Netflix. Главная роль в нем была доверена Светлане Ходченковой. Проект заморозили, но в прессе успели обсудить, что выбор актрисы сделан как нельзя лучше. Светлана талантлива, действительно красива и олицетворяет собой образ русской женщины. В юности, правда, будущая кинодива в себя не верила. Одноклассники устроили ей настоящую травлю. И чтобы доказать что-то себе и им, девушка отправила портфолио в модельное агентство Вячеслава Зайцева. Высокая, стройная блондинка с длинными волосами не могла не понравиться. Ей тут же предложили контракт и отправили на работу в Японию. Через полгода Ходченкова вернулась с безумной суммой денег. Она заработала $1000. Этот гонорар Света потратила на исполнение маминой мечты. Оплатила установку телефона в квартире. Несмотря на успех, Ходченкова из модельного бизнеса ушла и некоторое время искала себя. Немного даже поучилась на экономиста. Но, не дождавшись первой сессии, забрала документы из вуза и пошла на курсы при Щукинском училище. Она стала единственной из всей подготовительной группы, кто в итоге поступил. От стресса и напряжения Светлана тогда прилично поправилась и потеряла свои модельные параметры. Но именно такой типаж искал режиссер Станислав Говорухин для картины «Благословите женщину». Мэтр обратил внимание на первокурсницу и сразу предложил ей главную роль. Эта картина для Светланы стала даже не то чтобы счастливым билетом, а красной дорожкой, по которой она вошла в профессию. Говорухин еще трижды пригласит Ходченкову в свои фильмы, а всего на данный момент у нее более 100 ролей в кино. Светлана снимается без устали и даже в пандемию умудрялась работать. Она одна из немногих российских актрис, кто успешно отметился в Голливуде и запомнился западным зрителям.
1: «Наши искатели».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Расстояние между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией составляет 4 километра 200 метров. Именно столько вам придется преодолеть, если вы планируете отправляться с острова Крузенштерна на остров Ратманово.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: The Commitments. Обязательства.

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не

только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук.

я и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В Минпромторге назвали ориентировочные сроки поставки перевозчикам новых самолетов. Российским производителям нужен 1-2 месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в беседе с РИА Новости. С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц-два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям, сказал он. По словам Алиханова, поставки – достаточно размытый процесс. Так, самолеты сначала будут использоваться на коротких рейсах, поскольку нужно обучить летный экипаж и наземные службы для работы с бортом. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на тестировании. Об этом сообщает РИА Новости. В рекомендациях отмечается, что ученикам нельзя выполнять экзамен не самостоятельно или общаться с другими участниками.

0: системе тестирования. Также сдающим нельзя иметь с собой средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены для выполнения заданий по ряду предметов. Школьникам запрещено фотографировать бланки, а еще переписывать задания экзамена в черновики. Участникам тестирования нельзя перемещаться без сопровождения организатора, общаться и обмениваться материалами и предметами. И в завершении выпуска. Власти Соединенных Штатов не смогли бы утаить сведения о существовании инопланетян, поскольку не умеют хранить секреты. Об этом заявил бывший американский президент Барак Обама в интервью CBS News. По его мнению, если бы внеземные цивилизации существовали под контролем правительства США, то общественность уже узнала бы об этом. Обама считает, что утечка произошла бы в любой ситуации. «Уверяю вас, какой-нибудь охранник с этого объекта сделал бы селфи с одним из инопланетян и отправил бы его своей девушке», — добавил экс-президент. Обама заключил, что американские власти ужасно хранят секреты. Еще в феврале экс-президент неожиданно заговорил об инопланетянах. В популярном политическом подкасте он признал, что верит в существование внеземной жизни, хотя лично с ней не сталкивался. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: «Восточные истории» на «Радиоискатель».
1: Знаменитый ученый и исследователь Аль-Бируни родился в 973 году в селении южной части Хорезма, современный Узбекистан. Он изучал математику, астрономию, медицину и историю, став ходячей энциклопедией. Бируни обладал мощным и пытливым умом, который интересовали мириады проблем и областей знания. Его первой работой стала книга под названием «Атар аль-Бакия», сохранившиеся останки, о древних культурах и цивилизациях, которая является до сих пор поистине кладезем информации о различных древних обычаях, календарях и тому подобном. До нашего времени сохранилось много сочинений Аль-Бируни, включая книгу по минералогии, несколько трактатов по астрономии и географии и книгу по медицине и фармакологии задолго до Абу Али ибн Сина, Авиценны. Он считался наиболее образованным человеком своего времени и, как ученый во многих отношениях, опережал свое время. Его расчет радиуса Земли давал погрешность всего в 19 километров. Бируни знал о гелиоцентрической теории Солнечной системы. Однако в своих работах по астрономии он оперировал геоцентрической схемой. Поскольку у Аль-Бируни имелась определенная концепция об окаменелостях и изменениях на суше и на море в доисторические времена, он также придерживался философии истории эволюции различных цивилизаций. Своей теорией расцвета и упадка культур Бируни предвосхитил идеи современных философов истории. Аль-Бируни остается одним из наиболее выдающихся умов в человеческой истории.
0: «Восточные истории» на «Радиоискатель».

0: babamın.
1: Радио Искатель. Хочу все знать. Человек не может засмеяться, пощекотав самого себя. Этому препятствует мозжечок, который отвечает за ощущения, вызываемые собственными движениями. Он же посылает в другие участки мозга команды эти ощущения игнорировать. Исключением из этого правила может являться щекотание языком неба. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Сад камней. Сугубо японское изобретение. В стране восходящего солнца эти необычные культурные сооружения появились в XIV веке. Обычно такой сад представляет собой ровную площадку, посыпанную песком или галькой. На ней хаотично разбросаны крупные камни. Некоторые образуют группы. По периметру сада и вокруг камней граблями делают неглубокие борозды. Сад символизирует океан, камни – острова. На самом деле хаотичность в организации сада только кажущаяся. Все сделано согласно принципам дзен-буддизма. Особенностью сада камней является то, что где бы ни находился наблюдатель, он видит строго определенное число камней. Такие места используются для размышлений и медитаций. Поскольку традиция считается буддийской, свой сад камней имеется в Бурятии, который является одним из центров российского буддизма. Уникальность Ининского сада камней в Бурятии в том, что его создала сама природа. Он находится в живописной Баргузинской долине, в том месте, где река Ина сбегает со склонов хребта, отсюда и название сада. На огромной площади хаотично разбросаны огромные гранитные валуны. Необычное зрелище завораживает с первых минут. С этим удивительным местом связана старинная легенда. Согласно преданию, реки Баргузин и Ина решили устроить соревнование, кто быстрее домчится до Байкала. Баргузин схитрила, отправившись в путь с вечера. Ина, проснувшись утром, обнаружила соперницу далеко впереди. В сердцах она рванула вниз мощным потоком, разбрасывая в стороны огромные камни. Валуны так и остались лежать по берегам Ины. По Ининскому саду камней можно ходить часами, делая все новые и новые открытия. Есть небольшие камни, а есть такие, размер которых превышает 5 метров. Некоторые стоят отдельно, другие собраны в группы. На картинке с квадрокоптера камни действительно напоминают островки в океане. Геологи не могут объяснить природу этого явления. Но это не мешает размышлять и медитировать, глядя на живописные россыпи валунов.
1: Искатели. Россия. Thank you.

Радиоискатель. Хочу все знать. В заливе Бурнёв существует дорога, которая связывает французский остров Нуар-Мутье с материковой Францией. Эта дорога открыта всего два раза в день на 1-2 часа. Дело в том, что она открыта во время отлива. Все иное время она затапливается до уровня от 1 до 4 метров. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Иверия. Аргонавты.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение. Здравствуйте. Сегодня попытаемся разобраться, откуда взялось выражение «съесть собаку». Почему именно это животное? Не корову или петуха, например. Прежде всего, собак на Руси никогда не ели. Могли в качестве жестокой шутки приготовить для непрошенных гостей. Но такое не было обычной практикой. Поэтому одни языковеды ищут ответ в древней игре в кости, где собакой назывался один из символов. Другие ученые вспоминают конкретный эпизод древнегреческого жертвоприношения, когда жрец случайно отведал жареной собачатины. Более правдоподобно выглядит предположение, что этот оборот появился в крестьянской среде, чтобы подчеркнуть, насколько сильно земледелец устал и проголодался, могли сказать «готов и собаку съесть». А там, где долгая работа, там и опыт, и приобретенное мастерство. Поэтому теперь про человека, знающего свое дело, говорят «он на этом собаку съел». Что важно, ни один хвостатый друг при этом не пострадал. Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать. Австралийская птица лирохвост имеет очень сложный голосовой орган. Это позволяет ей подражать пению других птиц и животных. Кроме того, лирохвосты мастерски имитируют звуки бензопилы, автомобильного двигателя, клаксона, выстрела из ружья и многих других.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ульяновске на 94.1 FM.
1: В любом крупном городе непременно имеется объект, который позиционируется как главная достопримечательность. Именно она является своеобразным магнитом, притягивающим туристов и формирующим имидж города. В Ульяновске таковым является музей-заповедник «Родина Ленина». В апреле 1870 года в Симбирске, так тогда назывался Ульяновск, родился будущий революционер мирового масштаба. В советский период город был центром паломничества пионеров, комсомольцев и членов Компартии. Заповедник занимает площадь 174 гектара в центре города и насчитывает 17 музеев. Посетителям предлагают целый букет всевозможных мастер-классов. Детей приглашают принять участие в экскурсии-квесте «Происшествие на Московской». По легенде, купец потерял крупную сумму денег и просит участников игры помочь отыскать ее. Есть мастер-классы по созданию акриловых рисунков на ткани. Желающие могут научиться делать обереговые куклы Ярила, птица Радость и Леший. В заповеднике установлено около десятка примечательных скульптур, создающих атмосферу XIX века. Вот перед перекрестком остановилась семейная чета, вышедшая на прогулку. На заборе устроился мальчик-трубочист. Другой подросток продает на улице газеты. Фотограф установил камеру, предлагая сфотографироваться на память. Художник делает наброски, склонившись над мольбертом. На скамейку присела отдохнуть женщина с корзиной. За порядком в городе, как и полагается, зорко следит городовой. Все скульптуры выглядят предельно живыми. Кроме необычного заповедника, Ульяновск может похвастаться бульваром «Новый Венец», с которого открывается великолепный вид на Волгу. Чтобы полюбоваться Великой Русской рекой, обустроили смотровые площадки. Начинается бульвар от памятника Ленину на Соборной площади, проходит мимо библиотеки имени Ленина и завершается у площади Ленина размером с аэродром. Здесь расположен гигантский мемориальный центр Ленина. На память о посещении Ульяновска туристы покупают значки, магниты и тарелочки с портретами Ильича.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Пока американец Эрл Диксон трудился поставщиком ваты для фирмы Джонсон & Джонсон, его молодая жена проводила много времени на кухне. Руки неопытной миссис регулярно страдали от кухонных ножей, и мужу постоянно приходилось оказывать ей первую помощь. В 1920 году заботливый супруг придумал приклеить на липкую хирургическую ленту кусочки марли, а сверху закрыть тонкой тканью. Миссис Диксон оставалось снять защитную ткань, отрезать от ленты кусочки необходимой длины и заклеить рану. Владельцы компании Джонсон повысили Джонсона до поста вице-президента, а новый товар назвали Band-Aid, то есть лента помощи.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина. Человек с бульвара Капуцинов.
1: Как следует смаж оба кольта, Винчестер как следует смаж, и трогай в дорогу, поскольку сбрела тебе в голову блажь. Поехали!

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Правила искателей.
1: Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым – это значит понимать, что все люди ошибаются.
0: Адриано Челентано для «Радио Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня

лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

0: зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радиоискатель. Хочу все знать. Способность электрических скатов вызывать разрядом оцепенение своих жертв использовалась древними греками в медицинских целях для облегчения боли при операциях. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радио «Искатель». Хочу все знать.
1: Сумма штрафа на дороге в Финляндии зависит от доходов нарушителя. Так, например, штраф в 170 тысяч евро получил водитель, годовой доход которого составил порядка 7 миллионов евро.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Андрей Петров. Берегись автомобиля.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Когда тяжело, то бывают такие мысли, что больше никогда. А как вернешься, снова хочется.
2: Федор Конюхов. Для радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать. Счет в теннисном сете начинается с нуля. Однако англоязычные теннисисты говорят не zero, а love. Никто не может точно сказать, откуда взялось такое странное обозначение. Одна из теорий связывает это с переделанным французским «earth», что значит «яйцо», так как ноль похож на яйцо.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: «Искатель». Вы слушаете «Радио Искатель».
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю

0: хуже с ним стало. Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Саркофаг в точном переводе слова означает «пожиратель мяса». Первоначально так назывался известняк особой породы, который уничтожал тела мертвецов.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

слушаете «Радио Искатель».

0: Музыка искателей. Сергей Никитин. Ирония судьбы или с легким паром?
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Радио «Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Победы на радио Искатель. Советские песни. Три танкиста.
1: На границе

0: Правила искателей.
1: Почаще предъявляйте себе претензии. Сергей Бубко для «Радиоискатель».
2: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радиоискатель.

0: Радио Искатель.
1: Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер.

0: северных балтийских ветров.
1: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: В 19 веке в США появилась игра в шары с 9 кеглями и завоевала такую популярность, что зрители начали делать ставки. Власти некоторых штатов игру запретили. Тогда игроки для обхода запрета добавили 10-ю кеглю и дали игре новое название – боулинг.
2: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Евгений Дога. «Мой ласковый и нежный зверь».

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Я никогда не чувствую усталости после того, как закончу какое-то дело. Но я всегда чувствую усталость, когда дело еще не закончено. Жан-Клод Ван Дамм. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Первые советские космонавты строго соблюдали традицию просмотра перед полетом фильма «Белое солнце пустыни». В первую очередь они изучали основы операторской работы, так как им приходилось много снимать в космосе самостоятельно.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.
1: Один за всех, все за

Правила искателей. Разница между умным и мудрым. Умный с большим трудом выкручивается из ситуации, в которую мудрый не попадает. Михаил Жванецкий для «Радио Искатель».

интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется, а ты посмотри.

радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать. Температурный рекорд на территории Канады зафиксирован еще в 1937 году. Он составляет 45 градусов Цельсия. Это больше, чем наивысшая отмеченная температура за всю историю метеонаблюдений в таких жарких странах, как Таиланд и Бразилия.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Паулина Андреева. Оттепель.

для нас Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка.

есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем,

0: Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: Правила искателей. Талант всегда сопутствует открытию. Открытие – таланту. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».
2: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный...

и траурных лент. И не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина

0: пройдут, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Если бы вы могли сесть в машину и поехать вверх со скоростью 100 км в час, то уже через час оказались бы в космосе.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Мумий тролль. Питер FM.

подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: правила искателей.
1: Дело в том, что жизнь, она коротенькая, понимаете? Она очень короткая. Кто-то замечательно сказал, что Бог нам дарит. Бог рассчитывает, какой длины будет твоя жизнь. А вот какой ширины, широты, это от тебя зависит.
2: Александр Абдулов. Для радио «Искатель».

0: нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Юрий Гагарин после знаменательного полета был награжден «Волгой» с номерами 1204 ЮАК, образованными датой полета и инициалами. Следующим космонавтам на именных машинах сохранили букву ЮАК как индекс звездного городка в Московской области, а цифрами продолжили обозначать дату полета.
0: «Хочу все знать». «Радиоискатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

Форма жизни такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется, когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая легкая, будто пуховая,

когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, Сережка льхо.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: За